Чувствовал, как стегата. Чувствовал, как стегата. Чувствовал, как стегата.